0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
2: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
5: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
7: استا اس لا ووس ده ترکیه.
8: سلوشاته امیسیاتا نا بلگرسکی ازیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
9: Юфлет Зари и Туркия.
10: 这里是 Туарчи Чишен, Бангодиан Тай.
0: Инджан Кара, Радио Садоя Туркия.
11: Да, Туркия Ганг Радио, да.
12: Хосуме Туркия и Дайна, Радио Гаяна.
13: Петершия Радио Садбури, Туркия Скма.
14: Овода, Туркия Уни, Радио Са.
15: Айч, Радио, Воча Туркия.
16: Говорит голос Туркии.
17: Эфирда Туркия овозы.
18: Диплеер Туркиянын тети радиосы.
9: Е садай Туркия.
19: Аңлап атканыңла Туркия овозы радиосы.
2: Эзо ифонетис Туркия. Овди радио глас Туркия.
4: Гидарели амурия Туркия.
12: Ини адала радио суара Туркия.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
20: Este radio voz de Turkiye.
21: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
9: Zboru wa glasot na Turkiye.
22: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
23: It Turkiye hangia radioya.
2: Ovde radio glas Turkiye.
0: Turkiye une radiosu. Burası Türkiye'nin sesi radiosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin ses radyosu.
2: Of the Radio Blast Türkiye.
5: Türkiye'nin sesi radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquie.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Зари и Турция.
10: 这里是 Туарчи Чишен Бонго Дентай.
11: Инджи Анкара, Радио Садое Турция.
12: Да, да, Турция радио, да.
13: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури, Турция с Кма.
15: Овода, Турция Вину, Радио Садбури.
16: Айч Радио Воча Тюркия.
17: Говорит голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия Оваза.
19: Гитлеер Тюркияның тети радиосы.
2: Е садай Тюркия.
4: Аңлаватқанына Тюркия Оваза радиосы.
11: Эво и фонетис Тюркия.
2: Овди радио глас Тюркия.
5: Гидар радио Мурия Тюркия.
8: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
9: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
6: Este Radio Voz de Turkiye.
16: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
2: Zboru wa glasot na Turkiye.
10: Efirde Turkiye Ovoz Radyosu.
14: It Turkiye Hangya Radyoya.
2: Ovde Radio Glas Turkiye.
17: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

В эфире радио «Голос Тюркия». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Голос Тюркия» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11 965 кГц. С вами в студии Галина Авджи. В операторской мне помогает Озге Курай. В этой передаче, дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию новости и следующие рубрики, связанные добром, тем временем в России.

Вначале коротко о событиях дня. В Тюрке торжественно отметили 17-ю годовщину создания Организации Тюркских Государств и День сотрудничества Тюркских Государств. Более 6 государств проявили интерес к вступлению в Мекканское соглашение о совместной обороне, заключенное между Саудовской Аравией, Тюркией и Пакистаном. В пятницу вечером в городе Кабар, к северу от Рамаллы, в центральной части оккупированного западного берега, израильские оккупанты во время рейда убили одного палестинца и ранили нескольких других, сообщили палестинские власти. Лидеры стран Большой Семерки договорились в координации с Международным энергетическим агентством высвободить из стратегических резервов 100 миллионов баррелей дизельного топлива и других нефтепродуктов в течение 4 месяцев. Ну а теперь подробнее об этих и других событиях. В Тюрке торжественно отметили 17-ю годовщину создания Организации Тюркских Государств и День сотрудничества Тюркских Государств. Глава управления по связям Бурхан Нетин Дуран подчеркнул важность исторического наследия и объединяющего духа тюркского мира. «Желаю дальнейшего укрепления солидарности тюркского мира, который идет в будущее, черпая вдохновение в нашем общем прошлом, а также продолжения растущего вклада Организации Тюркских Государств в обеспечение мира стабильности».

стабильности и процветания в нашем регионе и во всем мире. С Днем сотрудничества тюркских государств 3 октября, заявил он. Также глава управления по связям отметила, что девиз Исмаила Гаспринского «Единство в языке, мыслях и деле» сегодня превратился в прочный фундамент, укрепляющий политическое, экономическое и культурное сотрудничество между тюркскими государствами. Более 6 стран проявили интерес к вступлению в Меканское соглашение о совместной обороне, заключенное между Саудовской Аравией, Тюркией и Пакистаном. Об этом сообщил министр иностранных дел Пакистана Мухаммад Исхак Дар. Глава пакистанского внешнеполитического ведомства пояснил, что документ, подписание которого состоялось 7 августа, содержит ключевой принцип коллективной безопасности по аналогии со статьей 5 Североатлантического договора НАТО. Любое возможное

Дар также анонсировал проведение экстренного заседания в рамках соглашения на следующей неделе для обсуждения текущей ситуации в Саудовской Аравии, подчеркнув союзнические обязательства по защите королевства. Глава МИД Пакистана не стал раскрывать список стран, выразивших готовность присоединиться к оборонному пакту. В пятницу вечером в городе Кубар, к северу от Рамалы, в центральной части оккупированного западного берега, израильские оккупанты во время рейда убили одного палестинца и ранили нескольких других, сообщили палестинские власти. Израильская армия не выдала тело застреленного ими 19-летнего Бахаа Сами Амина Аль-Надшеха, сообщило информационное агентство Палестины Вафа. Кроме того, согласно Вафа, израильские военные не подпустили скорую помощь к раненым, и информации об их состоянии нет. С начала года израильские поселенцы на оккупированном западном берегу Иордана убили 30 палестинцев. Об этом сообщила Палестинская комиссия по противодействию разделительной стене и поселениям. По данным комиссии, с начала года по конец сентября израильские поселенцы совершили 5561 нападение. За тот же период были вырублены в садах палестинцев 14600 деревьев, в том числе 9334 оливковых. В сентябре израильские власти снесли 254 палестинских строения, среди которых 89 были жилыми. После начала израильских атак на сектор Газа в октябре 2023 года число рейдов и нападений израильских поселенцев и военных на палестинцев на оккупированном Западном берегу и в Восточном Иерусалиме значительно возросло. Согласно палестинским статистическим данным, на оккупированном Западном берегу проживает около 750 тысяч израильтян в 156 незаконных поселениях. Кроме того, возведены 360 поселенческих фортпостов, созданных еврейскими группами и считающихся незаконными даже по израильскому законодательству. Лидеры стран Большой Семерки договорились в координации с Международным энергетическим агентством высвободить из стратегических резервов 100 миллионов баррелей дизельного топлива и других нефтепродуктов в течение 4 месяцев. Соответствующее решение принято по итогам онлайн-встречи лидеров Большой Семерки, на которой обсуждались вопросы глобальной энергетической безопасности и стабильности рынков. В совместной декларации отмечается, что беспрецедентные колебания на нефтяных рынках и рост цен создают угрозу экономической стабильности и благосостоянию граждан. В связи с этим страны договорились о скоординированных мерах для стабилизации поставок энергоресурсов. Значительные объемы дизельного топлива планируется вывести на рынок в первые 20 дней. МЭА будет отслеживать влияние принятых мер на энергетическую безопасность и стабильность рынков. Мы призываем всех производителей воздерживаться от введения запретов, которые могут еще больше усугубить напряженность на рынке, говорится в совместной декларации. После решения Большой Семерки цены на нефть несколько снизились. По состоянию на 17.50 по турецкому времени стоимость барреля Brent снизилась на 2,2% по сравнению с предыдущим закрытием и составила $100.

0: Вы слушаете «Голос Тюркии». Мы продолжаем выпуск новостей.
1: Минобороны Российской Федерации отчиталась об ударах по объектам инфраструктуры Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. В Минобороны России сообщили, что вооруженные силы России продолжают наносить удары по объектам инфраструктуры Украины. Согласно сообщению Российского оборонного ведомства, днем российские беспилотники атаковали дата-центр RxName в Николаеве. В Минобороны утверждают, что объект использовался для обработки данных и размещения интернет-ресурсов в интересах украинских вооруженных сил. Кроме того, российская сторона заявила об ударе по сухогрузу в северо-западной части Черного моря. На переходе морем в северо-западной

западной части Черного моря поражено морское судно типа «Сухогруз», доставлявшее в порт Одесса военное имущество, говорится в сообщении Минобороны. Кроме того, согласно сообщению оборонного ведомства, ночью с пятницы на субботу российские дроны нанесли удары по автотранспортному мосту через реку Днепр в Киеве, через который осуществлялись переброска войск и поставки военных грузов, и логистический центр в Киевской области. В то же время над российскими регионами были перехвачены и уничтожены 218 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. С другой стороны, Генеральный штаб ВСУ заявил о серии успешных атак по ключевой военной инфраструктуре противника. Согласно сообщению украинского военного ведомства, в районе Донецка поражены места хранения, подготовки и запуска ударных беспилотников. В Белгородской области под удар попали пункт управления и склад материально-технических средств. В Донецкой области поражена переправа через реку Мокрые Яллы, а в Херсонской области – ремонтная база российских войск. Отдельное внимание в отчетах уделено удару по российскому дронопорту Цимбулова в Орловской области, расположенному примерно в 175-180 километрах от границы с Украиной. По данным украинских мониторинговых каналов и системы спутникового наблюдения NASA FIRMS, начиная с часу 30 в районе объекта зафиксировано несколько очагов пожаров и тепловых аномалий. Российские военные используют этот комплекс для хранения, подготовки и запуска ударных беспилотников. В последнее время объект активно расширялся. На спутниковых снимках фиксировались новые укрытия, гаражи и пусковые установки. Документальный фильм «НАЗА» о действиях израильской армии в Газе возглавил итальянский кинопрокат, обойдя повторный выпуск фильма «Мстители. Финал». Картина израильских режиссеров Юваля Абрахама и Рахель Ссор собрала более 1 миллиона евро за первые два дня проката в Италии, а «Мстители. Финал» за тот же период заработали около 356 тысяч евро. «НАЗА» рассказывает о системах выбора целей, применявшихся Израилем во время войны в Газе, включая использование искусственного интеллекта, и о гибели палестинских мирных жителей. В фильме представлены анонимные свидетельства 24 представителей израильских военных и разведывательных структур. Создатели картины утверждают, что при подготовке фильма поговорили более чем со 100 источниками. В сентябре «НАЗА» получил специальный приз жюри Венецианского кинофестиваля. Фильм вызвал резкую реакцию в Израиле. Министр культуры Мики Зоар выступил за лишение режиссеров гражданства, обвинив их в предательстве. Премьер-министр Беньямин Нетаньяху также выступил с критикой авторов картины. После итальянского проката фильм планируют показать более чем в 50 странах. Это были новости. А сейчас в эфире звучит композиция под названием «Чарисизм» в исполнении Линет.

связанные добром. Большие комплексы, величественные лечебницы и огромные караван-сараи. Они были грандиозными печатями, которые цивилизация вакфов оставила на городах. Но существовал и другой тихий пульс. В переулках, в укромных уголках узких улиц, вдали от показного великолепия, но в самом центре повседневной жизни. Если однажды прямо перед вашим домом внезапно вспыхнет пожар, если вы

результате несчастного случая вы окажетесь не в состоянии зарабатывать себе на жизнь, или если где-нибудь в квартале без помощи склонит голову оставшийся без попечения ребенок, на помощь приходила рука, имя которой было Вакф Аварис. Сегодня мы поговорим о кассах Аварис, системе, которая за много веков до появления современных страховых механизмов доказывала: сосед обязан не только поздороваться с соседом, но и помочь ему сохранить жизнь и достоинство. Слово «аварис» означает непредвиденные события, несчастья и чрезвычайные обстоятельства. В османской культуре вакфы «аварис» представляли собой созданный жителями каждого квартала фонд социальной взаимопомощи. Механизм его работы – настоящее правовое и нравственное чудо, которое даже сегодня способно удивить экономистов. Жители квартала, в зависимости от своих возможностей, регулярно вносили пожертвования в эту кассу. Эти средства, доверенные лица вакфа, старались использовать дозволенным и законным способом, чтобы деньги не лежали без дела, а полученный доход вновь направлялся на устранение нужд и бед жителей квартала. Но что именно делала эта касса? Если у кого-то из жителей сгорал дом, стоимость древесины и работы по его восстановлению оплачивалась из этой кассы. Если лавку ремесленника затапливало, причиненный ущерб возмещался вакфом. Более того, даже такие общественные работы, как ремонт разбитых тротуаров в пределах квартала, расчистка засорившихся водостоков и водных каналов, обслуживание общей пекарни квартала – могли осуществляться за счет этой кассы общей совести. Это была не просто касса помощи, это была гражданская инициатива, благодаря которой квартал сам управлял своими делами и сам устранял собственные проблемы. Самой трогательной и особенно чутко оберегавшей человеческое достоинство функции вакфов Аварис, как и других крупных вакфов, была поддержка и покровительство нуждающихся. Чтобы ребенок, потерявший отца, не был вынужден бросать учебу, а его мать не думала, чем мы будем питаться, эта касса незамедлительно приходила на помощь. В Османской империи, особенно посредством денежных вакфов и ремесленных организаций, нуждающимся предоставлялись беспроцентные займы в форме карзы хасан – благого займа. Такая система укрепляла экономическую взаимопомощь. Вакфы Аварис же в большей степени были ориентированы на облегчение чрезвычайного налогового бремени. Как подчеркивают историки, эти кассы были одним из важнейших предохранительных клапанов, обеспечивавших общественный мир в Османской империи и сокращавших разрыв между богатыми и бедными. Вакф квартала был страховкой человеческого достоинства его жителей. Как известно, османский Стамбул в значительной степени состоял из деревянных домов, и самым большим страхом был пожар. Когда в квартале вспыхивал пожар, человек, чей дом сгорал, терял не только свое имущество, но и крышу над головой. В османских судебных реестрах Стамбула XVIII века встречается немало записей о том, что после пожара немедленно собиралась касса Аварис, из которой оказывалась помощь нуждающимся, пострадавшим от таких бедствий. Это было ярким примером сильной местной взаимопомощи. Однако эта система не была страхованием в современном понимании. Это была добровольная и локальная модель взаимной поддержки. Цивилизация вакфов не хотела, чтобы бедность становилась препятствием для создания молодой семьей собственного дома. Если в квартале у девушки умер отец или ее семья находилась в трудном материальном положении, то по достижении ею брачного возраста вместе с другими вакфами на помощь приходила и касса Аварис. Одним из часто встречающихся положений в вакуфных грамотах было следующее. Для приобретения приданого девушкам из числа бедняков нашего квартала, которые достигли брачного возраста, выделить столько-то акче. Благодаря этому девушка могла создать собственную семью

0: не испытывая унижения и сохраняя свое достоинство при поддержке всего квартала. Иногда государство в чрезвычайных обстоятельствах, например, во время войны, требовало от населения уплаты налога авариз. Налог авариз был в Османской империи не только источником государственных доходов, но и механизмом укрепления общественной солидарности. Благодаря коллективной системе уплаты между богатыми и бедными устанавливался определенный баланс. Вместо принципа «каждый сам за себя» в обществе утверждалось понимание «весь квартал несет ответственность». В Османской империи налог авариз собирался на уровне квартала, а бремя тех, кто не имел возможности его платить, зачастую покрывалось посредством касс авариз. Это было важным проявлением местной социальной солидарности в османском обществе. Сегодня ту тревогу за будущее, которую мы пытаемся разрешить с помощью полисов крупных страховых компаний и сложных систем социального обеспечения, много веков назад на этих землях стремились преодолеть посредством принципов веры и добрососедства. Фонды авариз словно шепчут нам: общество остается сильным до тех пор, пока подает руку помощи самому слабому. В этих кассах накапливались не только акче. Там накапливалось нерушимое доверие человека к человеку. Вопреки индивидуальному одиночеству современного мира, это удивительное наследие, мир, в котором люди переживали друг за друга и где быть частью «мы» ценилось выше, чем оставаться лишь отдельным «я», и сегодня продолжает гореть где-то в глубине нашей совести, словно негаснущий свет. Дух авариз – это тот божественный человеческий шепот, который говорит человеку «ты не один». Этот порядок, созданный людьми, которые не могли спокойно спать, зная, что их сосед за дверью голодает, стал одним из самых тонких и благородных социальных договоров в истории человечества. Ключ от кассы авариз находился у имама квартала, мухтара и нескольких пользующихся доверием местных торговцев. Но этот ключ открывал не просто деревянный ящик, он открывал доверие целого общества к своему будущему. Каждая вышедшая оттуда монета залечивала чью-то рану, осушала чьи-то слезы. Цивилизация вакфов придавала смысл не только борьбе человека с жизненными трудностями, но и каждому мгновению человеческой жизни. Дорогие друзья, оставайтесь с милосердием и добром. Протягивается рука помощи, и меняется чья-то жизнь. И тогда история обретает завершение. До встречи на следующей неделе в рубрике «Связанные добром».
1: Связанные добром.

внутренних документов, включая декларацию о столетнем партнерстве. Обращает на себя внимание, что на этом фоне Канада объявила о передаче своим подопечным в Киеве ракет-перехватчиков на 350 миллионов канадских долларов. Хотели бы дать подписантам напутствие. Такие соглашения до добра не доводят. Накачка Украины оружием только отделяет мир и напрямую вовлекает страны Запада в конфликт, делает их соучастниками укронацистских преступлений. А любые грузы с военной продукцией для Киева становятся законной целью для вооруженных сил Российской Федерации. Мы об этом не раз предупреждали, сказала Захарова. Она также раскритиковала декларацию о столетнем партнерстве, предусматривающую заключение до конца текущего года соглашения о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Канадой и Украиной. По словам Захаровой, продолжение поддержки Киева создает финансовую нагрузку для западных стран. Президент Украины Владимир Зеленский находился в Канаде 10-11 сентября. В ходе визита стороны подписали ряд двухсторонних документов, в том числе декларацию о столетнем партнерстве, предусматривающую дальнейшее развитие сотрудничества Киева и Оттавы. Президент России Владимир Путин планирует приехать на саммит ОТЭС, который состоится в ноябре в Шэньчжэне. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков журналисту «Вестей» Павлу Зарубину в воскресенье 27 сентября. «Исходим из того, что президент Путин поедет на саммит ОТЭС», – подтвердил представитель Кремля. Саммит ОТЭС, который состоится в ноябре в Китае, хорошая возможность, чтобы президент России Владимир Путин, лидер США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин так или иначе пересеклись, заявил он. Это будет хорошая возможность лидерам так или иначе на полях саммита пересечься. Будет ли это отдельная трехсторонняя встреча или это будут двухсторонние встречи, сказать трудно. Хотя сейчас уже однозначно и Путин, и председатель Си договорились о том, что в Китае они встретятся. Посмотрим, но возможность сейчас, можно сказать, однозначно такая им предоставится, сказал он. Предоставление спутниковых систем Starlink для нанесения ударов вглубь территории России было бы пагубным, потенциально опасным и опрометчивым шагом, заявил пресс-секретарь президента России. Что касается предоставления спутниковых систем Маска для нанесения ударов вглубь России, это было бы очень пагубным, потенциально опасным и опрометчивым шагом, сказал представитель Кремля. «Двусторонние российско-американские отношения пока остаются не в лучшей форме», отметил пресс-секретарь президента РФ. При этом, по его словам, в Москве признательна американской стороне за то, как президент РФ был приглашен на саммит Большой двадцатки в Майами. «Шаг, который мы ценим, сам тот факт, что Путин именно так был приглашен на двадцатку. Мы признательны за это приглашение, но делать из этого пока слишком далеко идущие выводы, наверное, было бы преждевременно», — сказал Песков. Он пояснил, что решение насчет поездки Путина на саммит Большой двадцатки в Майами пока не принималось. При рассмотрении этого вопроса будут учитываться все обстоятельства. Россия обладает военным и технологическим потенциалом, который позволяет надежно обеспечивать безопасность страны, заявил Дмитрий Песков. У России имеется, собственно говоря, необходимый потенциал для любых действий. Технологически Россия и в военном смысле обладает потенциалом, надежно обеспечивающим ее безопасность, сказал представитель Кремля. Победа партии «Единая Россия» на выборах в Госдуму свидетельствует о консолидации граждан вокруг президента РФ Владимира Путина и поддержке его политики, заявил пресс-секретарь российского лидера. Поскольку абсолютное большинство получило партия «Единой России», а это партия, которая абсолютно разделяет идеологию Путина, то можно, конечно, это сравнить и с таким заявлением консолидации граждан России вокруг президента и общей поддержки его политики, сказал Песков. Выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва проходили в РФ с 18 по 20 сентября. В пятницу, 25 сентября, ЦИК утвердил их результаты. Согласно данным, озвученным главой ЦИК Эллой Памфиловой, по итогам выборов «Единая Россия» получает 349 мандатов в парламенте, КПРФ – 37, ЛДПР – 23, «Новые люди» – 19, «Справедливая Россия» – 17 мандатов. Один мандат получила партия «Родина», 4 мандата у самовыдвиженцев.
Украине придется заплатить цену за те действия, которые имели место в последние месяцы.

месяца. Об этом в понедельник, 28 сентября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Украине придется заплатить цену за те действия, которые имели место в последние месяцы. Сейчас это и происходит. Наши вооруженные силы продолжают специальную военную операцию, весьма последовательно наносят удары по тем целям, которые они считают целесообразными, цитируют представители Кремля российские государственные СМИ. Песков подчеркнул, что Россия должна обеспечить свою безопасность и сделать так, чтобы всем было неповадно пытаться наносить ей удары. Национальные интересы Российской Федерации очень хорошо известны всем. Мы должны гарантировать нашу безопасность. Мы должны сделать так, чтобы никому не было повадно объявлять планы по нанесению сокрушительного удара по России в течение 40 дней, как это, например, звучало из Киева, сказал он, комментируя слова президента РФ Владимира Путина о том, что Москва будет исходить из национальных интересов в вопросах урегулирования по Украине. Это и есть национальный интерес Российской Федерации, подчеркнул представитель Кремля. Между тем, пресс-секретарь главы российского государства назвал тяготеющими двусторонние отношения между Россией и Германией. По его словам, сам факт проведения встречи между руководителями МИД России и Германии позитивен, но делать из этого концептуальные выводы о скорых переменах в двусторонних отношениях было бы ошибочно. Мы всегда говорили, что наличие диалога всегда лучше, чем его отсутствие. Даже в условиях, когда двусторонние отношения тяготеют к нулю, все равно лучше общаться друг с другом, заявил он. 26 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров провел первую за 4,5 года встречу с главой МИД Германии.

И снова коротко о событиях дня. В Тюркии торжественно отметили 17-ю годовщину создания Организации тюркских государств и поздравили с Днем сотрудничества тюркских государств. Более 6 государств проявили интерес к вступлению в Меконское соглашение о совместной обороне, заключенное между Саудовской Аравией, Тюркией и Пакистаном. В пятницу вечером в городе Кабар, к северу от Рамалы, в центральной части оккупированного западного берега, израильские оккупанты во время рейда убили одного палестинца и ранили нескольких других. Лидеры стран Большой Семерки договорились в координации с Международным энергетическим агентством высвободить из стратегических резервов 100 миллионов баррелей дизельного топлива и других нефтепродуктов в течение 4 месяцев. На этом, уважаемые слушатели, наша передача из Анкары подошла к концу. До новых встреч в эфире. Всего вам самого доброго.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: Челиши Туарчи Чешен Бонгодиан Тай.
12: Инджан Кара, Радио Садое Туркия.
13: Да, да, Туркия Ганг Радио, да.
14: Хосуме Туркия и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Туркия Скма.
16: Овода Туркия Вину Радио Са.
17: Аич Радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия овоза.
5: Гитлеер Тюркияның тети радиосы.
10: Е садай Тюркия.
7: Аңлаватқаныңла Тюркия овозы радиосы.
2: Эво ифонетис Тюркия.
5: Овди радио глас Тюркия.
3: Гидарели амурия Тюркия.
15: Ини адала радио суара Тюркия.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
6: Este radio voz de Turkiye.
4: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
17: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
5: It Turkiye hangia radio ya? Ovde radio glas Turkiye.
12: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чишен Бонго Дентай.
0: Инджи Анкара, Радио Садое Турция.
12: Да, Турция гаг радио да.
13: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури Турция с Хма.
15: Овода, Турция Уни Радио Са.
16: Айч Радио Воча Тюркия.
17: Говорит голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия Овоза.
19: Гитлеяр Тюркияның Тети Радиосы.
2: Е Садай Тюркия.
4: Аңлаватқаныңла Тюркия Овоза Радиосы.
6: Эдо Ифонетис Тюркия.
5: Олди Радио Глаз Тюркия.
7: Гидарри Диамурия Тюркия.
1: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
17: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
0: Este radio voz de Turkiye.
11: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
2: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
3: It Turkiye hangia radio ya?
5: Oldu radio glas Turkiye.
7: Turkiye ünü radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquía.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Зари и Турция.
10: 这里是 Туарчи Чешен Бонго Дентай.
11: Инджи Анкара, Радио Садай Турция.
12: Да, Турция ғаг радио да.
13: Хосуме Турция и дайна радио Гаяна.
14: Петерчия радио Садбури Турция с Хма.
15: Овода Турция Уни радиосы.
16: Айч Радио Воча Туркия.
17: Говорит голос Туркия.
18: Эфирда Туркия Овоза.
19: Гитлеер Туркияның теки радиосы.
4: Е Садай Туркия.
2: Аңлаватқаныңла Туркия Овоза радиосы.
5: Эво Ифонетис Туркия.
2: Овди Радио Глас Туркия.
6: Гидарреди Амурия Туркия.
10: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
11: Este es Radio Voz de Turkiye.
13: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
16: Zboru wa glasot na Turkiye.
15: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
14: It Turkiye hangia radioya.
2: Ovde Radio Glas Turkiye.
6: Türkiye öne radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Diosa.
1: Qui è la radio La Voce della Turchia.
2: Esta es la voz de Turquía.
3: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
4: Юфлет Зъри и Тюркия.
5: Чели ши Туарчи Чешън, Бонко Дентай.
6: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
7: Да, да, Тюркия гаг радио, да.
8: Хосуме Тюркия и Зайна, Радио Гаяна.
9: Етерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
10: Овода, Тюркия Вину, Радио Садбури.
11: Айч Радио Воча Тюркия.
12: Говорит голос Тюркия.
13: Эфирда Тюркия Овоза.
14: Гитплеер Тюркияның тети радиосы.
4: Е Садай Тюркия.
15: Аңлаватқаныңа Тюркия Овоза радиосы.
16: Эзо Ифонетис Тюркия.
17: Олди Радио Глаз Тюркия.
18: Гидарреди Амрия Тюркия.
19: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
6: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
1: Este Radio Voz de Turkiye.
10: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
4: Zbor wa glasot na Turkiye.
2: Efirde Turkiye Ovoz Radiosa.
11: It Turkiye hangia radio ya?
17: Oldu Radio Glas Turkiye.
6: Turkiye une radiosu.
17: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquie.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Зари и Турция.
10: 这里是 Туарчи Чешен Гонго Дентай.
0: Инджи Анкара, Радио Садое Турция.
11: Да, да, Турция ганг радио да.
12: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
13: Петерчия Радио Садгури Турция с Кма.
14: Овода, Турция Вину Радио Сад.
15: Aici, Radio Vocea Türkiye.
16: Говорит голос Türkiye.
17: Эфирде Türkiye овозы.
18: Гиплеер Türkiye'nin тети радиосы.
9: Е сыдай Türkiye.
19: Аңлаватқаныңа Türkiye овозы радиосы.
5: Эзо ифонетис Türkiye.
2: Олди радио глас Türkiye.
12: Гидарреди амурият Türkiye.
20: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
21: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
22: Este es Radio Voz de Turquía.
23: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
24: Zboru wa glasot na

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чишен Бонго Дентай.
12: Инджи Анкара, Радио Садое Турция.
13: Да, Турция Гаг Радио да.
14: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Турция с Кма.
16: Овода Турция Вину Радио Са.
17: Айч Радио Воча Турция.
18: Говорит голос Турция.
19: Эфирда Турция Овоза.
5: Гитлеяр Туркияның Тети Радио Фи.
10: Е Садай Турция.
7: Аңлаватқаныңа Турция Овоза Радио Са.
2: Эво Ифонетис Турция.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
3: Giderebi Amuriyet Türkiye.
4: İni Adala Radio Suara Türkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
18: Este es Radio Voz de Türkiye.
9: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
10: Zboruwa glasot na Türkiye.
8: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
0: It Türkiye Hangya Radio ya.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: 这里是 Туарчи чишън Бонго Дентай.
12: Инджи Анкара, Радио Садая Турция.
13: Да, Турция гаг радио да.
14: Хосуме Турция и дайна Радио Гаяна.
15: Петерчия радио Садбури Турция с хма.
16: Овода Турция вину радио са.
17: Айч радио Воча Турция.
18: Говорит голос Турция.
19: Эфирда Турция овоза.
2: Дипплеер Туркияның тети радиосы.
10: Е садай Турция.
1: Аңлаватканыңла Турция овоза радиосы.
5: Эзо ифонетис Турция.
4: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
10: İni adalah Radio Suara Türkiye.
12: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
3: Este es Radio Voz de Türkiye.
8: Kochira wa Türkiye no koe radio des.
16: Zboruva glasot na Türkiye.
17: Efirde Türkiye ovoz radio.
0: It Türkiye hangi radio ya?
4: Oldu Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
3: Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 Туарчи Чешэн Гуанпо Дентай.
12: Инджан Кара, Радио Садае Туркия.
13: Да, Туркия Ганг Радио, да.
14: Хосуме Туркия и Дзайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Туркия Скма.
16: Овода Туркия Вину Радио Са.
17: Аич Радио Воча Туркия.
18: Говорит Голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия Овоза.
16: Гиплеер Тюркияның тети радиосы.
10: Е садай Тюркия.
5: Аңлаватқаныңла Тюркия Овоза радиосы.
4: Эво Ифонетис Тюркия.
5: Овди радио глас Тюркия.
2: Гидарре би амурия Тюркия.
17: Ини адала радио Суара Тюркия.
7: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
12: Este radio voz de Turkiye.
13: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
16: Zboru wa glasot na Turkiye.
17: Efirde Turkiye ovoz radio.
16: It Turkiye hangia radio ya.
5: Oldu radio glas Turkiye.
9: Turkiye öne radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشور Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Сари и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чишен Гонго Дентай.
12: Инджа Анкара, Радио Садай Турция.
13: Да, да, Турция Ганг Радио, да.
14: Хосуме Турция и Зайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Турция Скма.
16: Овода, Турция Уни, Радио Са.
17: Айч, Радио, Воча Турция.
18: Говорит голос Турция.
19: Эфирда, Турция, Оваза.
5: Гитлеяр, Туркияның Тети Радиосы.
6: Е, Садай, Турция.
7: Аңлаватқаныңла, Турция, Оваза Радиосы.
2: Эдо, Ифонетис Турция.
5: Оди Радио Глас Турция.
11: Гидар Радио Мурия Турция.
1: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
10: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
17: Este es Radio Voz de Turquía.
9: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
0: Zboru wa glasot na Turkiye.
19: Efirde Turkiye ovoz radio.
4: It Turkiye hangia radio ya.
5: Oldu Radio Glas Turkiye.
3: Turkiye ünü radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Я истиштме Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Turquie.
0: Инжа Анкара Радио Седае Туркия.
4: Хуна Идаату Сауту Туркия.
0: Данышир Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Овди Радио Глас Туркия.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Туркия.
10: Юфлет зъри и Туркия.
11: Чели ши Туарчи чешън по дентай.
7: Инджа Анкара, Радио Садое Туркия.
12: Да, да Туркия ғаг радио да.
13: Хосуме Туркия и дайна Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури Туркия с хма.
15: Овода Туркия уни Радио Сад.
16: Айч Радио Воча Туркия.
17: Говорит голос Туркия.
18: Эфирда Туркия овоза.
19: Гитлеер Туркияның тети радиосы.
2: Е садай Туркия.
0: Аңлаватқаныңла Туркия овозы радиосы.
5: Эзо ифонетис Туркия.
2: Олди радио глас Туркия.
6: Гидарды диамурият Туркия.
13: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
20: Este es Radio Voz de Turquía.
21: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
22: Zboru wa glasot na Turkiye.
23: Efirde Turkiye ovoz radiosu.
24: It Turkiye hangia radioya?
2: Oldu Radio Glas Turkiye.
7: Türkiye önü radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Гонго Дэн Тай.
12: Инджан Кара, Радио Садоя Туркия.
13: Да, Туркия Гаг Радио, да.
14: Хосуме Туркия и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Туркия Схма.
16: Овода, Туркия Уни, Радио Са.
17: Айч, Радио, Воча Туркия.
18: Говорит Голос Туркия.
19: Эфирда Туркия овозы.
5: Гитлер Туркияның теги радиосы.
6: Е садай Туркия.
7: Аңлап атқаныңла Туркия овозы радиосы.
11: Эзо ифонетис Туркия.
4: Овди радио глас Туркия.
2: Гидарреди амурия Туркия.
17: Ини адала радио суара Туркия.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkia.
20: Este radio voz de Turkia.
21: Kochira wa Turkia no koe radio desu.
22: Zboru wa glasot na Turkia.
23: Efir de Turkia ovoz radio.
24: It Turkia hongia radio ya.
4: Ovde radio glas Turkia.
12: Turkia une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
2: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
5: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
7: استا اس لا ووس د ترکیه.
8: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی ازیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
9: Юфлет Зыри и Тюркия.
10: 这里是 Туарчи Чишен, Гуангудян Тай.
11: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
12: Да, Тюркия Ганг Радио, да.
13: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
15: Овода, Тюркия Вину, Радио Са.
16: Айч, Радио, Воча Тюркия.
17: Говорит Голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия овозы.
19: Гитлеер Тюркиянын теги радиосы.
9: Е садай Тюркия.
4: Аңлаватканыңла Тюркия овозы радиосы.
11: Эво ифонетис Тюркия.
2: Овди радио глас Тюркия.
7: Гидар радио мурия Тюркия.
13: Ини адала радио суара Тюркия.
6: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
1: Este radio voz de Turkiye.
14: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
9: Zboru wa glasot na Turkiye.
7: Efirde Turkiye ovoz radio.
2: It Turkiye hongia radio ya.
0: Ovde radio glas Turkiye.
6: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.